Я Буран, сообщаю о проведении режима ориентации номер один. В 16:20:49 включили РО.